0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Міністр адукацыі Андрэй Іванец рэзка выказаўся супраць рэпетытараў і рэпетытарства. Ён кажа, што арганічна не ўспрымае людзей, якія дапамагаюць школьнікам асвоіць школьную праграму, калі тыя не спраўляюцца.
2: Со словаў міністра, праца рэпетытара ледзьве не бессэнсоўная, бо за кароткі прамежак часу ён спрабуе надзьмуць гумовы шарык да памеру аўтамабільнай шыны. Аднак гэтыя веды нібыта не застаюцца надоўга.
1: Іванец мяркуе, што сучасная школьная праграма вельмі лёгкая.
2: Цытата: «Калі тата ці маці не ў стане рашыць задачу па матэматыцы 4 класа, значыць, у бацькоў пайшло нешта не так», падсумовае міністр Іванец.
1: Дык дакладна ў бацькоў нешта пайшло не так. Ці ўсё ж нешта не тое адбываецца з беларускай сістэмай адукацыі, раз большасць школьнікаў займаюцца з рэпетытарамі?
2: Пракаментаваць словы міністра мы папрасілі настаўніцу года Беларусі, матэматыка і рэпетытарку Тацяну Карпіневіч.
3: Як увогуле табе вось гэты спіч Іванца, ты як рэпетытарка, што адчуваеш, калі вось гэта чытаеш такія словы?
4: Кароче, вау, снова адпередной шавар. І, ну, конечно же, я, в принципе, к его заявлениям довольно критически отношусь, а тут, конечно, за больное, так сказать, задели. И мне кажется, в этом его спиче причины и следствия поменялись местами, и нужно еще помнить это на фоне того, что министерство сейчас хочет сделать такой реестр репетиторов, всех загнать в этот реестр. И это посыл такой, как бы, квалификации, что, а на самом деле, что просто некоторым людям закрыть этот источник доходов, которые были уволены со школы, да, по определенным причинам. Но для меня вот обвинять репетиторов в том, что они существуют, это как все равно, что обвинять, например, ну, термометр в том, что у человека высокая температура. Проблема не в том, что репетиторы — это плохо. Проблема, почему они есть? Наверное, потому что школа не может дать того уровня знаний, и родители, которые хотят, чтобы их ребенок там чего-то достиг, поступил и так далее, выбирают этот путь. Абсолютно нормально, потому что школа это предоставить не может, но при нынешней системе образования, в принципе, индивидуальный подход в том виде, в каком, котором ее дает репетитор, он невозможен при такой наполняемости классов и так далее, это классно-урочная система. Поэтому это комментировать просто даже смешно, а еще мне там в конце, если родители не могут решить задачу 4 класса, то здесь что-то пошло не так. Ну да, что-то пошло не так. Я скажу, далеко не все родители могут решить задачу 4 класса.
3: Ну так, я скажу, что у бацькоў нечто не так, и что сучасная школьная программа вельми простая. Чи заправды она простая, Татьяна?
4: Нет, конечно, она не простая, особенно, ну, я говорю за свой предмет, она перегружена, она излишне академическая, перегружена огромным количеством формул. Я не знаю, какой родитель, если он не математик, в состоянии помочь ребенку с решением задачи в 10 классе, вот просто вот хорошо, не будем брать там с 5 по 9, хотя там тоже очень много вопросов к некоторым темам, но какой родитель, не будучи математиком, поможет ребенку решить задачу по тригонометрии? Я таких не знаю, которые вот...
3: Но я бы не решила.
4: Никто бы не решил. Явно что-то они готовят, кроме этого реестра, и родители просто, если был хоть какой-то выход, нанять репетиторов, подготовиться и получить хорошие результаты, и поступить туда, куда ребенок хотел, то теперь, если они это возьмут под колпак и создадут этот реестр, все равно в подполье люди уйдут, да?
3: А скажи, пожалуйста, чем увогуле шмат детей, вот по твоих назираниях, шмат белорусских детей, школьников занимаются с репетиторами? Каких это может быть отсоток пригодно?
4: Возьмем выпускной класс, 11 класс, от 70 до 90%. Все зависит от местности. Например, я уверена, в Минске он будет намного выше, чем в сельской местности, потому что родители могут себе позволить, и там немножко другая планка, да. А в сельской местности он будет ниже, но 70% это точно выпускников ходят на репетиторство, чтобы сдать успешно ЦТ. Потому что в рамках школьных часов, школьных уроков, к сожалению, наш министр забывает о том, какие учителя приходят сейчас в школу, какие учителя поступают в педагогические вузы, с каким средним баллом, как они там учатся, как они выпускаются и как они приходят в эти школы. И когда учитель решает задачу с ошибками и рассказывает детям, что это правильно, и зачеркивает правильный ответ и пишет, что это неправильно, хотелось бы услышать вот об этом комментарии. Вот это как прокомментировать. Репетиторы зло, но они дают качество, да. А учителя, которые приходят с очень низким баллом в школу, это хорошо получают.
3: Слухай, а як вы успрымаць гэтае слова пра тое, што рэпетытар гэта такое штучнае надзімуванне ведамі дзяцей? Вось маленькі прамежак часу, так, дзіцёнка надзімаюць як гумовы шарык, але гэта проста ненадоўга, то бок гэтыя веды потым вельмі хутка знікаюць, які былі атрыманыя.
4: Ну, слушай, вообще речь идет про то, что какой запрос, такой соответственный ответ. Запрос в том, чтобы сдать ЦТ, да, например, вот такой есть запрос. И просто, да, ребенка натаскивают, репетитор, зная всю эту уже кухню, как это происходит, зная все эти варианты, да, допустим, этого ЦТ, как это все составлено, ребенка натаскивают на решение этих тестов. И это нормально, какой запрос? Ну, мы идем в магазин за чем-то определенным, и мы это покупаем. Здесь точно так же, родители покупают услугу, мне надо, чтобы ребенок хорошо сдал ЦТ. Да, его натаскивают на это ЦТ, потому что такая система. Другой вопрос, когда приходит родитель и говорит, нет, наша задача не нагнать оценки там, не повысить оценки, мне нужна конкретная база знаний, чтобы ребенок понимал, что это такое, чтобы у него был хороший фундамент, потому что он, допустим, хочет пойти поступать дальше на физмат. И это уже совершенно другой заказ, и уже репетитор будет работать не на решение тестов, на подготовку к тестам, а будет именно работать над базой, на объяснение материала. Это разные вещи. Какой спрос, такой и выход.
3: Ты зараз працуешь у польской школе. Скажи, чи есть тут запит на репетиторов?
4: Здесь программа намного проще. И любой ребенок здесь вполне может справиться с этой программой. Но тоже, опять же, есть люди, родители, дети, которые стремятся там куда-то поступить с физикой, с математикой, что-то еще. И, конечно, им нужно больше, чем школьная программа. И они тогда обращаются к репетиторам. Да, они тоже здесь есть, но спрос не такой, как в Беларуси. А чаще всего берут репетиторов тоже выпускные в классах на подготовку к 8-классистым экзаменам или к матуре, чтобы повысить свой процент и поступить туда, куда они планировали. Да? Но не секрет, здесь тоже есть не очень хорошие учителя. И родители не всегда могут уделить время и справиться с этой программой, объяснить. Ну, в принципе, чтобы объяснить математику, нужно владеть методикой математики. Я же не пойду объяснять сантехнику, как ремонтировать санузел. Но это все знают точно, как учить детей. Будут рассказывать учителю, как учить детей. Ну, вот это парадокс.
3: Ну, то бок, у принципі, репетиторство – это нормальная з'ява для большості країн, калі не для усіх країн, то бок, повсюль яно ёсць, і вот гэта змаганне, як бы, беларускіх уладаў, а адукацыі з репетиторством, ну, гэта просто так сабе гісторія.
4: Это рынок, это все равно, что, ну, опять же, искусственно убрать рынок и загнать все в государственные универмаги, в государственные магазины. Если человек хочет купить что-то, если он ищет эту услугу, соответственно, появляется предложение на рынке, соответственно, появляются такие услуги. Если где-то эту услугу делают некачественно, соответственно, будут искать там, где сделают эту услугу качественно. И это нормально, это рыночные отношения, а не загнать всех в реестр, поставить всех в условия, да, и не дать возможность снова работать. Ну, для меня это Советский Союз.
3: А який твой отказ, як репетиторки, господару Іванцу?
4: Мой ответ такой, господару Іванцу, будет такой, что господар Іванец поменял местами причину и следствие. Я уже говорила, это все равно, как обвинять термометр в высокой температуре. Может быть, нужно лечить систему, а не уничтожать термометр, чтобы они не показывали высокую температуру.
1: А вось як каментуе пазіцыю міністра адукацыі, намеснік прадстаўніка па нацыянальным адраджэнні ў пытаннях адукацыі і навукі аб'яднанага пераходнага кабінета Андрэй Лаўрухін.
5: Я бы сказал, что это была такая публичная самооценка. Он сам себя высек. Потому что если есть хороший учитель, то зачем идти к репетиторам? Значит, вторая посылка. А к репетиторам идут. Значит, вывод какой? Значит, в школе плохие учителя. А это что значит? Это значит, ведомство, которое возглавляет товарищ Иванец, плохо работает. Наверное, там плохие учителя, а хорошие идут как раз в репетиторы. Значит, быстро, значит, могут подготовить даже плохо подготовленного ученика, так подготовить в короткие сроки, что школа за многие годы не в состоянии этого сделать. Так надо, наверное, лечить школу, а не репетиторов. И лечить самого министра, что он плохо справляется со своими обязанностями, а не начинать, значит, вот искать злоумышленников в той среде репетиторов, который сформировался не просто так, а в силу спроса, в силу как раз-таки изъянов системы образования, и так далее и тому подобное. Ну и он-то, собственно, просто демонстрирует одновременно такой вот государственный подход, да? Вот он говорит, что контролировать, кто идет и получает высшее образование, должны не сами граждане, не их желание, не их выбор определяющим должен быть, а мы, чиновники, государственные структуры, должны направлять вас, извините, как баранов, и мы будем оценивать, какие у вас способности, а не вы сами будете решать, куда и как вы пойдете, да? Унизительное отношение и к... Сначала же он начал с репетиторов, какие они, значит, все в этом смысле недостойные люди, да? А потом он же перешел на родителей и сказал, что родители плохие. Они, значит, отдают репетиторам, потому что не справляются со своими родительскими обязанностями. Но, естественно, свои собственные структуры и государственные учреждения образования, которые не справляются со своими функциями, он не упоминает. Да? Ну, потому что это касается его лично. Он же ведь может за это получить, собственно... Ну, действительно, это симптом такого тоталитарного государства. Вот когда люди не могут сами решать, как они и куда пойдут. Хотя я напомню, что, ну, например, Альберт Эйнштейн по математике получал тройки, когда учился. Да? Вот если бы там у него министр был Иванец, то Альберт Эйнштейн не состоялся бы. И, к слову сказать, когда Лукашенко там сетует на то, что вот где у нас прорывные исследования? А вот здесь они как раз... Не появляются, потому что у вас такая система образования, где у вас пассионарные, вот такие гениальные люди просто не проходят сквозь ваше сито и никогда не пройдут и не пробьются через все эти препоны и рогатки, которые вы выстраиваете, много, так сказать, уровневую такую защиту. Вот главный посыл, как бы, Иванца, да? Мы не дадим вам никакого шанса попытаться раскрыть свои таланты. Только мы определим, кто и какие именно таланты будет раскрывать в этой стране. Это такая звучит как, ну, такой, на самом деле, вывод простой. Наверное, надо нам искать другую страну, где у нас больше будет возможностей и шансов самих себя испытать и попробовать в разных профессиях. Вообще, как бы, просто почувствовать себя самостоятельными, свободными людьми, которые могут делать выбор и получать те знания, умения и навыки, которые мы сами хотим. И, собственно говоря, действительно, это согласованная государственная политика. Конечно, Вионец тут винтик, который просто, ну, вот транслирует установку государства. Вот свободный выбор отдельного индивида – это проблема для этого государства. Такая проблема, с которой он не может справиться. Люди – это же материал, а государство – это форма, в которую этот материал нужно влить. Если какой-то индивид или какой-то целый сектор частного образования не входит вот в это, значит, понимание нашего государства, ну, значит, нужно с этими людьми просто им там отрубить ноги, руки, значит, их как-то вот заставить там, принудить, запугать, значит, посадить в тюрьму. Наручники. Вот как бы всех, в общем, в той или иной степени, это вот девиз этого государства. Вот я бы сделал такой символ или какой-то, не знаю, там, вместо солнца там или чего, да, на флаге. Наручники нужны. Вот как бы. Нужно быть откровенным, искренним. Наручники. Вот как бы главный, и, так сказать, девиз и символ этого государства. Вот поэтому так и происходит. А частный сектор и репетиторство, это же и есть вот эти вольницы в понимании государства, которые не позволяют всех впихнуть в рамки идеального государства, как оно видится чиновникам.
1: Гэта былі настаўнікі Андрэй Лаўрухін і Таццяна Крапіневіч. Яны адказалі на наезд на рэпетытараў міністра адукацыі Андрэя Іванца.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці пачуе Арына Сабаленка Паўла Латушку?
6: Вот і рэакцыя, думаю, колькі можна, што вы да мне прысталі?
2: Што талібы робяць у Мінску?
7: Афганцам нашы тавары беларускія звязны, знакомы, і яны бы хацелі і дальше это получаць.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародны саюз біятланістаў не плануе вяртаць Беларусі і Расію ў міжнародныя спаборніцтвы. Арганізацыя не будзе пераглядаць санкцыі перад вераснёўскім кангрэсам. Абедзве краіны звярталіся з просьбай зняць абмежаванні. Аднак паводле кіраўніка прэс-службы саюза біятланістаў Расіі Сергея Аверьянова гэтае пытанне абмяркоўваць не будуць. У міжнароднай федэрацыі заяўляюць, умовы, якія сталі падставай для адхілення ў 2022 годзе, дагэтуль не змяніліся. Таму папярэднія рашэнні пераглядаць не будуць. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка абнавіла рэкорд па колькасці выхадаў у 1/8 фіналу турніра ВТА 1000. У Цинциннати у матчы трэцяга раўнда беларуска перамагла кітаянку Ван Сіньюі 6-1, 6-3. Гэта яе 45-ы выхад у 1/8 фіналу турніра ў гэтай серыі. Сабаленка абышла чэшку Караліну Плішкаву, якая да гэтага мела 44 такія выхады. Трэцяе месца займае украінка Эліна Світоліна 43. Галоўны трэнер мадрыдскага Рэала Жозе Маўрыньё распавёў пра сваё вяртанне ў клуб і пра змены, якія адбыліся з ім за гады пасля першага перыяду працы ў камандзе. Паводле слоў партугальца, ён вярнуўся ў Рэал з любоўю да клуба, пачуццём адказнасці і вялікім энтузіазмам. Пры гэтым Маўрыньё адзначыў, што не збіраецца даваць абяцанняў, як 20 гадоў таму. Трэнер прызнаўся, што моцна змяніўся. Ён па-ранейшаму захоўвае сваю футбольную ДНК, але стаў больш сталым, стрыманым і менш эмацыйным. Трансляцыі матчаў НБА ў сезоне 2025-2026 прынеслі рэкордныя 2 мільярды 110 мільёнаў долараў даходу ад рэкламы. За год рэкламныя даходы выраслі на 38%, то бок на 580 мільёнаў долараў. Рост звязваюць з павелічэннем аўдыторыі лігі. У сярэднім матчы НБА глядзелі 1 мільён 780 тысяч гледачоў за гульню, на 16% больш, чым сезонам раней. Гэта найлепшы паказчык рэгулярнага чэмпіянату за апошнія 7 гадоў. Паводле новай медыйнай дамовы НБА, колькасць матчаў на эфірным тэлебачанні ў сезоне 2026-27 вырасце да 71. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Арына Сабаленка не баіцца звярнуцца да Лукашэнкі па пытанні палітвязняў. Ёй проста нецікавая палітыка, мяркуе палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
2: Першая ракетка свету чарговы раз апынулася ў цэнтры ўвагі беларусаў праз публікацыі ў брытанскім часопісе «Тайм». У інтэрв'ю спартсменка заявіла, што хоча, каб хутчэй скончылася вайна, але не захацела выказвацца пра сваё стаўленне да беларускага рэжыму.
1: Аднак гэтым разам яе словы не абмяркоўваліся. Блогер Александр Канырович заявіў, што для будучыні Беларусі тэнісістка робіць значна больш астатніх, бо яна ролевая мадэль для маладога пакалення. Працуй, старайся, дасягай і будзеш першай.
2: З Кныровічам пагадзіліся далёка не ўсе. У тым ліку палітык Павел Латушка, які публічна звярнуўся да Сабаленка і заклікаў яе выкарыстаць свой сацыяльны капітал для вызвалення палітвязняў.
1: Ці пачуе Сабаленка? Ці ўступіцца за беларускіх палітвязанак? Вось што думае Віталь Цыганкоў.
3: Не толькі ж на прозвішчы Лукашэнка павінны людзі
4: піарыцца.
3: Сабаленка таксама такое прозвішча, якім, ну, можа быць, не вечна, але пэўны час, вот калі быў інтарэс, выкліканы тым, што яна з'явілася на вокладцы часопіса «Тайм», то ўсе гэта абмеркувалі. Але з іншого боку, інш людзі хочуць выказацца, і што тут неправільнага ці ненармальнага. Калі выказваюцца, то іхняя пазіцыя можа быць дастаткова жорсткай, так што я это абсалютна разумею і не люблю, калі там пра нешта выказалася, а тебе пішуць там, ты там піарышся на нечым. Ну, боже, ну, у нас такая праца выказвацца, рабіць некі аналіз высновы пра некі вядомыя падзеі, ці, можа быць, нават вядомых людзей. Мне пра Сабаленку я некалькі разоў уже і на свабодзе, і на рацыі ў сваіх калонках пісаў, так што некі уже высновы зрабіў. Мне здаецца, што яна, вот такая рычосці, баіцца ці не баіцца. Вот яна якраз не то, што не боится, она просто вот ей все это мало цікавить, вот политика, политвязня, такое уражение за годы назирания за ей. У меня такое уражение, что она как бы каже всем нам, слушайте, отвалите от меня со своими громадскими, политичными, социальными питаниями. Я хочу гулять в теннис, зараблять на этом, плюс на рекламе добрые гроши, она зараз другое место в свете сярод теннисисток, может и на первое выйдет, не только призовы за турниры, але и рекламные гроши. Мы бачим, там сейчас является некая черговая ведомая фирма, зарабила ее своим тваром. Это ж ясно, не за бесплатно.
0: И ну, это... и еще там букмекерские конторы.
3: Ну, это уже, да, это особливо, что из всех россыпу букмекерских контор она менавито выбрала российскую, которая вот как выстилась и оплатила этот теннисный корт, который Соболенко открыла в Минску. Там, ну, не оплатила, но некая при этом была реклама и долученность была эта букмекерская конторы. Так что вот так само человек, скажем, мягко, не вельми пероборливый. Уже при той ситуации, что отбывается в свете и, ну, скажем, при войне, выбирать именно российскую букмекерскую контору в якости...
0: Ну, то бок, ты можешь быть не вельми пероборливым, ну, как бы чуйка повинна быть. Ну, вот такая ситуация в свете,
3: а
0: война.
3: Я скажу, что ее есть, но в певных межах. Вот она, например, я лечу, что эта чуйка, что она не сустрелась с Лукашенком, коли приезжала. И коли я про это там, ну, в свободе мне попросили прокомментовать, я прокомментовал, и озаренок на меня окрысился. Швось такие, он просто ничего не разумеет, там всякие нехорошие матные слова, как засюда его про меня. И у Лукашенко есть свой график, а у великой теннисистки свой график. Просто графики не супали. Это и он прокомментовал то, что я сказал, что она специально вырашила, ну, попросила, да, домовилась, что не будет сустракаться с Лукашенком. Ясно, что им бы хотелось. Но она им, видать, ее команда потлумачила, ну, слухайте, это не максимум. Я и так приеду, робите с этого, якую хочете, там, пиар, пропаганду, а сустракаться с Лукашенком публично не буду, покольки, но мне это пошкодит моя позиции на Заходе и снова выключит столько критики, что не дай Боже. Так что вот тут она, ну, поводила себя так, как бы заставаться в певных. И вот у нас до 20-го, в принципе, большинство людей ставилось, тут навод не про ее, тут цікаво прозражать про нас, про всех, про белорусов, как мы по-разному ставимся до своих героев, в даденном упадку, героев спорта. Как там песня? Мы верим твердо в героев спорта. Герои, особливо для невеликой краины, безумовно, повинны быть. Это в США, там, коли там на каждой олимпиаде 100 олимпийских чемпионов, они могут выбирать, плюс еще свои там виды спорта. А у нас вот такая Соболенко, ну, раз в 10 годов, да, то есть с такими поспехами. Вот, можно вспомнить там Шерба 6 олимпийских медалей в 92-м годе. Вот, можно вспомнить нашу жаночую баскетбольную сборную, якая выходила в полуфинал чемпионата, олимпиады, сдается, в свете была на третьем месте сярод всего свету. И не так и много таких вот, ну, такого масштаба з'явов спортовых. Вот. И вот Соболенко, номер один в теннисе, может быть, самая ведомая на сегодня белоруска сярод женщин. Все-таки не будем думать, что массы народа ведают нобелевскую лауреатку Алексеевич. Я думаю, выйдя на улицу в любом городе, спытайте нобелевских лауреатов по литературе, ну, коли 11 тысяч откажет, то, ну, опошник, скажем там, не классиков. Короче, и вось, як да я ставится. И многие люди просто, неважно, кто она наша белоруска, она нас прославляет, и вось, мне этого достатково. Ну, али, особливо после 20-го, большинство людей неких, ну, скажем, громадско-политично активных уже лечит, что этого недостатково, что человек повинен проявлять некие свои громадские, ну, проявы и человечьей якости.
0: С этой нагоды я разумею, что, может быть, Соболенко, ну, вот, як особе, и абсолютно абыякова, вот, и ситуации политвозневоленью, и репрессии, и вогуле, что отбывается в Беларуси, ну, как бы, и она паза
3: ну,
0: гэтым.
3: Докладним, как я, ты закончишь питание, что она там 12-го жнівня 20-го года она написала свой допіс, что отбывается в Украине, спыніце гвалт, як это в нашей Беларуси сбивают людей. Она это написала, явно на эмоциях, и все люди были... И это она, напомню, не лечила нават политичным выказом. Она просто, это было нормальное человечье выказание. Я не могу 3 дні спать. Это, может быть, не все ведут, это треба отзначить. Але потом уже проз 3 месяца в снежне она уже сдымалась в новогоднем видео с Лукашенко и подписала проуладный лист. То бок вот хапила ее 3 месяца, каб
0: пераглядзець сваю пазіцыю. Да. Але ці б меў сэнс вось гэты зварот Латушкі да яе зараз?
3: Ну, с пункту гледжання Латушкі, да, ён набраў...
0: Ну, не з пункту гледжання, а з пункту гледжання, как бы, КПД.
3: Ну, які КПД? Я не думаю, што ён думаў, што калі Латушка, я да яе звернуся, то она зараз перагледзіць і завтра же выступіць там недзе на прэс-канферэнцыі ці в Нью-Йорк Таймс заклікам до Лукашэнкі вызваліць жанчын хаця бы палітзняволеных ці всіх палітзняволеных. Нет, ён на такое не разлічваў, безумоўна. Ну, чалавек выказался як палітык, як вопытны чалавек, ведаючы, што гэта выкліча нейкую рэакцыю, выказался пра гарячую тэму. Ну, нет, нет, больше ад этого не варта нічого чакаць. КПД, вот гэта добрые прагляды, это все КПД. А,
0: калі вось гэтая інфармацыя пра гэты ліст тым ці іншым чынам дойдзе да Сабаленка, вот як ты лічыш, яе рэакцыя, яна задумаецца...
3: Задолбалі. Вот ее реакция, я думаю, кольки можно, что вы до меня пристали, отщепитесь, ну что вам еще треба, я же сказала, что не подтримливаю войну, сказала одной фразой, неважно, кто там на кого-то где-то напал, я просто не подтримливаю войну, думайте сами, я сказала, что я не подтримливаю Лукашенко, на вот это сказала там год или два назад, вот, и соправды, что его подтримка меня, мне на меня не уплывая, она сказала, ну что вы еще хотите, нет, больше я ничего не скажу такого, это ясно, она приезжала в Беларусь, она, ну, зразумела, хоча, каб там ее близкие были в бяспецы. Вось, калі кажуть, что вось, она такая незалежная, она мае мільёны даляру, могла бы выказаться, ей нічога за это не будзе. Ну, ведаешь, это логично было б, шчыра кажучы, что наколькі улада беларуская кабла не тупое, сапраўды бы нічым бы ёй не пагражала, нічого б ёй не зрабіла. Але тут я б нават не гарандаваў бы гэта. Можа быць, что вот каб она такое выказался, была б такая раз'юшаная, что, можа быць, і штосьці зрабілі, там, не ведаю, адмінілі пашпарт, прывялі бацькоў бы на суразмову, они бы там хваліваліся там, ну, не арештовать, а просто поговорить там куда-нибудь, ці там попросили бы что-то записать для БТ, вот я это не выключаю. То бок нельга говорить, что калі бы она сказала, ёй бы нічога не было. Ёй былі проблемы при сённяшнім узроўні отмороженности беларускай диктатуры.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Ён пракаментаваў прэтэнзіі беларусаў да Арыны Сабаленка. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што талібы робяць у Мінску?
4: Афганцам нашы тавары беларускія ізвестны, знакомы, і они бы хацелі і дальше это получаць.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Апошні прызнаўся, што ледзь не пакінуў здымкі фільма ўжо на першы дзень працы. Паводле прызнання, ён настолькі разгубіўся праз незвычайны падыход Рыдлі Скота, што патэлефанаваў свайму агенту і папрасіў забраць яго з праекта. Але ў выніку ўсё ж застаўся. Выхад альбомаў Taylor Swift, Harry Styles ды іншых поп-выканаўцаў на 15% павялічвае колькасць ДТЗ са смяротным зыходам у ЗША. Гэта высветлілі навукоўцы Гарвардскага універсітэта. Каманда даследчыкаў вывучыла статыстыку колькасці аварый у дні выхаду 10 альбомаў, выпушчаных у перыяд з 2017 па 2022 год, якія набралі найбольшую колькасць праслухоўванняў на пляцоўках тыпу Spotify у адзін дзень. У іх ліку ўвайшлі пласцінка Midnight Taylor Swift, альбом Scorpion, выпушчаны Дрейкам, і Harry's House Гарры Стайлза. Навукоўцы таксама прааналізавалі колькасць смяротных выпадкаў на дарогах за 10 дзён да і пасля буйных рэлізаў. І адзін з аўтараў даследавання, Вішаль Патэль, растлумачыў, што незнаёмая музыка можа патрабаваць больш увагі і таму адцягвае кіроўцаў. Вось што ён кажа. Вы разблакоўваеце тэлефон, адкрываеце праграму, знаходзіце рэліз, чытаеце спіс трэкаў, націскаеце на патрэбную песню, і гэта некалькі секунд патрачаныя на прагляд экрана, якія могуць завершыцца трагічна. Даследчыкі таксама высветлілі, што рост колькасці смяротных выпадкаў на дарогах быў большым сярод пэўных груп людзей, напрыклад, маладых кіроўцаў, кіроўцаў мужчын і людзей, якія ехалі ў аўтамабілі адныя. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё і будзьце уважлівымі на дарогах. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Тое, што афіцыйны Мінск сябруе з талібамі, не сакрэт. Бо на фоне цяжкіх стасункаў з краінамі Захаду, фактычна беларускім уладам важныя хоць якія міжнародныя кантакты.
0: Нават з талібанам, тэрарыстычнай групоўкай, якая кіруе Афганістанам.
1: Але чым могуць быць карыснымі такія стасункі для эканомікі і палітыкі нашай еўрапейскай краіны? І ўвогуле, чым цікавы візіт талібаў у сталіцу Беларусі?
0: Запыталіся ў эксперты па міжнародных адносінах Розы Турарбекавай.
2: Сложна испортіць імідж, которого нет. Во-первых, я хотела бы отличить талибов от афганского народа. У нас же принято, да, белорусов от режима. Так вот, я хотела бы отличить талибский режим от афганского народа. Конечно, афганцы на сегодняшний день находятся в очень сложных условиях, потому что из-за международной изоляции, из-за того, что с ними никто не хочет иметь дело, у них фактически гуманитарная катастрофа. Причем эта гуманитарная катастрофа, она не только из-за внешней ситуации, но и из-за внутренней, конечно, ситуации. И они вынуждены на сегодняшний день на дипломатическом буквально фронте бороться за, если не признание, то хотя бы установление хоть каких-то рабочих отношений. И в этой связи, видите, у них сейчас происходят некоторые сдвиги. Сдвиг номер один, например, не очень хороший сдвиг, это с Россией. Да, Россия перестала признавать их террористической организацией и ведет с ними сотрудничество, даже военно-техническое. Но неудивительно. С Китаем у талибов достаточно установлены неплохие рабочие отношения. Насчет официальных отношений там это другой вопрос. Китайцы принимают участие, например, в разработке ряда очень важных месторождений в Афганистане. Но в Афганистане есть проблемы с безопасностью для иностранных специалистов, потому что там на них нападают, и там есть проблемы очень серьезные. Это второй момент. Третий момент – все, что связано с инфраструктурными проектами, они тоже все находятся под большим вопросом, потому что движение «Талибан», признано террористической организацией, рядом ведущих государств мира, включая, например, Соединенные Штаты. И недавно, кстати говоря, правительство «Талибана» обращалось к Дональду Трампу с предложением вернуться в Афганистан. Ну, я, конечно, над этим посмеялась, но я понимаю, в чем дело. Речь идет, конечно, о технической помощи, и речь не идет о возврате американских войск. Но кто его знает, что там Трампу взбредет в голову потребовать от талибов. Короче говоря, они находятся в очень сложной ситуации. Им очень сложно управлять страной, потому что половине населения они запретили работать, я имею в виду женщины, да. У них очень жесткие ограничения введены, например, в этой связи, исходя из их идиотской исламистской радикальной доктрины. А во-вторых, у них проблема, связанная с безграмотностью в стране и, соответственно, поиском специалистов. Поэтому им нужны иностранные специалисты. Вот они как бы куда могут, туда и пролезают. Да? Их принимали недавно в Брюсселе. В этой связи был скандал. В Европарламенте были страшные дебаты по этому поводу. Потому что понятное дело, что данное правительство, ну, де юре, вот, например,

0: я не могу сказать, что оно де-юре признано миром. Вот. Особенно Организация Объединенных Наций, это отдельный вообще разговор. Это правительство, оно так или иначе пытается решить вот эти текущие вопросы управления, и их принимали в Брюсселе. Но в Брюсселе, понятно, там, например, в Европарламенте были страшные по этому поводу такие горячие очень дебаты. Некоторые евродепутаты приносили свои извинения перед афганскими женщинами в первую очередь, особенно те, кто как бы борется за права женщин в Афганистане, не в самом уже в Афганистане, те, что выехали, там, например, дочери или внучки, или племянницы тех, кто остался в Афганистане. Это очень большая отдельная тема. Вот. Но что я хочу сказать, что они делают в Минске? Понятно, что мало их где принимают, но вот здесь-то их принимают. И удивительный факт, что, оказывается, наш режим никогда не признавал Талибан террористической организацией. И об этом Лукашенко сказал аж на 21-м году, когда талибы только пришли к власти, и оттуда, вы знаете, американцы, там, эвакуация Кабула, да, в аэропорт, вы помните эти картины, если, конечно, вы помните, потому что год назад, вернее, 5 лет тому назад, в это время как раз шли масштабные репрессии.
1: Памятаю, там ж страшные кадры были, когда спробовали за колеса самолета цепляться.
0: Ну, это жуткие кадры, действительно. А Лукашенко уже тогда говорил, а вот мы их не признаем террористической организацией. Ну, мы понимаем, конечно, что там все сложно, никто с ними там особо иметь отношения не хочет, но они далеко, поэтому что мы будем их признавать террористами? Теперь это оборачивается плюсом для него, потому что это не надо делать, как, например, в Москве, да, они целый процесс этот был по снятию статуса террористов с талибов. Вот это произошло, по-моему, год тому назад. Это первое. Второе, еще до прихода талибов к власти у нашего правительства белорусского, до, значит, 21-го года, еще даже до 20-го года, я так как раз отслеживала эту информацию, уже начали развиваться отношения. И этим отношениям способствовала узбекская сторона. И я там могу объяснить, почему. Потому что у Узбекистана с Афганистаном очень отдельные специальные как бы отношения и связи, и даже с талибами они нашли общий язык. Потому что Узбекистан с Афганистаном соединен железной дорогой. Внимание, это, кстати говоря, уникальная вещь, потому что на самом деле Афганистан с транспортной точки зрения очень изолированная страна. И понятно, что эта железная дорога строилась в советское время для того, чтобы по этой железной дороге везти танки. Но теперь этой железной дорогой пользуются узбеки. И у Афганистана с Белоруссией до 2020 года товарооборот достиг примерно где-то 170-180 миллионов долларов в год, что очень неплохо, особенно на фоне наших, например, отношений с странами того региона, например, с Пакистаном. И я точно знаю, что эта схема в первую очередь работала через узбеков. Узбеки предоставили свою инфраструктуру, и белорусские товары в каком-то там количестве попадали в Афганистан до 2021 года. Поэтому афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать. Понятное дело, что без санкций правительства сейчас ничего там не делается. Вот приехала большая делегация во главе с министром сельского хозяйства. Но в этой делегации, там всего 13 человек, находятся заместители министров всех ключевых ведомств Афганистана, включая Министерство иностранных дел и Министерство финансов. Вот что интересно. Но еще более интересный момент заключается в том, что вчера на Белта не было никаких новостей про этот визит. Вот это действительно интересно. Что, собственно говоря, отношения между движением «Талибан» и нынешним режимом не является чем-то удивительным, особенно учитывая статус, ну, я бы сказала, в определенном смысле изгоя, да, особенно со стороны европейских, например, государств. Но даже Европа на сегодняшний день, видите, открывает в прагматичных целях дорогу талибам с тем, чтобы решать в том числе и свои вопросы. Возможно, вы не отслеживали, но я следила, например, за судьбой консульств в Германии афганских. И я знаю, что на сегодняшний день они отданы талибам. И там стоит все время вопрос о депортации нелегальных мигрантов, в том числе из Афганистана, в Афганистан. И этот вопрос немецкому правительству надо было решать с кем-то. И сейчас они этот вопрос собираются решать именно с талибами. Это как раз нам урок с тем, что даже с такими одиозными группами, которые сегодня представлены в качестве правительства страны, Вчера они были террористы, а сегодня они уважаемые люди, в кавычках, не для меня уважаемые. А даже с такими людьми начинаем диалог и отношения.
2: Экспертка по міжнародных адносінах Роза Турарбекова патлумачыла, што прадстаўнікі тэрарыстычнай групоўкі «Талібан» робяць у Мінску.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Радио Рація. Рація.
1: Олександр, ми працюємо наш ранішній ефір, де закриваємо чергову тему галосності. Рятую, що допомагає триматися політв'язням за кратами у Білорусі. Це можливо, у тим ліку, дякуючи просовування теми у інформаційній просторі, коли пишуть листи, де так само організують передачі. Так каже бувший політв'язень, координатор руху Європейська Білорусь, один зі створальників молодіжного руху ЗУБР. Наш наступний сурозмовця Євген Афнагель.
2: Ведеться тут такая ситуация, что я зауважу это и по себе, и по тех подеях, какие были в 22-23 годе. Наши ворги вельми уважливо отсошиваюсь в этом лику и СМИ, и читают, что важно для политвязня. И тому, когда мы шмат кажем про некие речи, которые справды важны для политвязня, политвязня этих речев позабавляют. Это было в свой час с листами, это было с подручниками, с книгами и так далее. Тому про некие конкретные речи я, хотя их уже амаль не засталось, фактично, але они есть. Я думаю, тут просто кожные, с уликом того, что для них кожной семьи в Беларуси уже есть люди, которые так или иначе потерпели от режима, посидели, те отримали штрафы, те были на администрации арешту. Я думаю, что уже в Беларуси в кожной семье ведают, что важно для политвязня, чем можно подтримать политвязня, чем допомогчи, как это сделать максимально безопасно для себе и для тех, кого допомагаешь, или кому допомагаешь. Але вот про конкретные речи, я думаю, ну, самое важное, вот просто я огульно скажу, это увага. Увага до этого питания внутри краины, увага до конкретных политвязня, до их семьи, до их родных, близких. Увага и подтримка. А в какой форме это робить? Это уже нехай кожный думает на своем месте. Ну, коли мы кажем про то, что внутри Беларуси, внутри краины отбывается. Ну, а за межой важно просто, как это питание гучало, тому я вельми удячны тому, что незалежные СМИ, что радует рация это питание постоянно огучивая. И вельми важно, как так протягивалось далей.
3: А як ви самі оцінюєте ефективність гэтага метаду у параўнанні да традыцыйных фарматаў палітычнай дзейнасці?
2: Калі я пра гэта буду казаць, то гэта ўжо не можна арганізаваць будзе. Такія шляхі ёсць, но ну я просто раю не агушваць іх, таму што іх і так засталося вельмі шмат, і калі мы пра іх будзем казаць, то іх не будзе.
3: А вашы падставовыя парады, што варта рабіць у тым ліку з-за межаў?
2: Я б у кожным разе раю нават за мяжы адпраўляць лісты палітвязням. Яны амаль 100% не дойдуць. Але іх чытаюць супрацоўнікі калоніі, супрацоўнікі турмаў. І часам, вельмі рэдка, нейкія з іх даходзяць. Але нават тое, што іх чытаюць супрацоўнікі калоніі і турм, гэта ўплывае на стаўленне да палітвязняў. Таму што яны бачаць падтрымку. Я б у кожным разе раю, яшчэ раз падкрэслю, казаць, пісаць пра гэта. Ёсць магчымасці пісаць лісты там праз сайты, которые пасля палітвязня, як я калісьці ў свой час атрымаюць ўжо пасля выхаду. Это таксама важна. І это таксама магчыма рабіць. Ёсць магчымасць так ці інакш падтрымаць сваякоў палітвязняў і за мяжой, і ўнутры краіны. Знайсці іх, просто не ведаю, на вуліцы паціснуць руку. Нават гэта ўжо для ўсіх, для многіх будзе вельмі важна. І просто, ну, беларусы вельмі вынаходлівы народ. Многія рэчы належаць на паверхні, і просто трэба падумаць. Галоўнае, каб было жаданне. А магчымасці падтрымаць палітвязня, нават в такой сітуацыі, як ёсць,

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У Гомельской области Министерство надзвычайных ситуаций проверить систему оповещения. Те Беларусь рыхтуется до войны. Комментар Вадима Мажейки. Лукашенко различивая на равноправный диалог с новыми уладами Венгрии.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Гомельской области 20 жнивня пройдет плановая техничная проверка системы обвестки насельництва, поведомил начальник сектора сувязи и обвестки областного управления Министерства надзвичайных ситуаций Михаил Свянков. Поводя его слов, якія приводить региональное управление ведомства, это рубится с метой подтримания обсталявания у саправдным стане. При проверках на протягу каля хвили не будет гучать сирена. Никаких деяний от насильництва не потребуется. 28 липня 13-я плановая техничная проверка системы оповещения насильництва прошла у Берестейской области. Берестейская область, якая мяжуя с Украиной и Польшей, является лидером по колькости проверок системы обвестки у гэтым годе. У помежной с Россией и Украиной Гомельской области проверки проводятся штомесяц. Беларусь не хотя рыхтуется до войны. По таким заголовкам политолях Вадим Мажейко опубликовал колонку у The Moscow Times. Те саправды, Беларусь рыхтуется до войны и что стоит за милитаризацией краины. Про это расповедая политолях Вадим Мажейко.
4: Колонка в полной степени подогульняя в уголе нашей доследшие деяния в сути беспрекопыта следования в имя Костюшки, что мы робим опошний год. Саправды, на жаль, мушу констатовать, что мы шмат такие деяния в режиме Лукашенко привыкли просто списывать на разные некие там дробезные обставины. Але, коли анализовать их комплексно, то так, саправды, выглядая ситуация таким чином, то режим не хоче войны, то бы это не Путин 21-го года, який активно рыхтавався, а это худший режим, який знаходится у ситуации, коли разумея, что худше за все, и принамсі с великой вероятностью, война на территории Беларуси может быть.
3: По словах Мажейки, основной кропкой отлику подрыхтовки до войны стало створение новой десантно-штурмовой бригады.
4: Створение новой бригады – это в прямом смысле беспрецедентно. Такого николи не отбывалось у истории незалежной Беларуси. На дворот мы, так можно сказать, разукрупняли некие войсковые одинки, которые, ну, например, ранее еще кратко, когда там в Бересте месилась десантная бригада, которая в свой час там штурмовала Кабул. Но, как бы, натурально, такого кшталту войсковые одинки нам были не потребны, бо мы не планували ніякі Кабули брати, туди виходять. Тепер так бачимо, як ця тенденція зміняється, як правда йде ця мілітаризація.
3: Куди буде накерована нова бригада, покуль невідомо, однак вона буде розміщена у Гомлі, недалеко від білорусько-української межі. Лукашенко различивая на равноправный диалог с новыми уладами Венгрии. Пресс-служба Александра Лукашенко поведомила у вечера про его віншаванне Андрашу Баку с нагоды обрання на посаду президента Венгрии. Минск, поводле его слов, неизменно сыходит с того, что равноправный диалог с уликом национальных интересов обеих держав является тривалым подмурком для саправды пленного супрацовництва. 13 красавіка, віншуючи старшиню апозіційної партії ТІСА Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах у Венгрії, Лукашенко виказав надію на те, що моцний голос Венгрії на міжнародній арені буде і у далейшому гучати у духу прагматизму, накерованості на підтримання усіагульної безпеки, поваги до усіх народів. Венгрія, як член Євросвязу, формально підтримує санкції Евразвязу супраць беларускіх уладаў, аднак прадстаўлена ў Беларусі на ўзроўні амбасадара. Разам з членам Евразвязу Славакіі, дзе прэм'ер-міністрам з'яўляецца прарасійска настроены Роберт Фіца. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 21 да 24, а па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 20 жніўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, зычыць усім беларускай радыёрацыі, ды я Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны ды розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас вперше чую Соло Сайлам, Барановскі, Джей Морс, Рексет ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордання, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым даведаецеся пра карысць і пра шкоду газаванай мінералкі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Американский фонд угонорировал Белецкого медалем за служение демократии. У Гомельской области МНС проверит систему оповещения. Чи рыхтуется Беларусь до войны? Комментар Вадима Мажейки. Про это да и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях Белорусского радио и рация расскажет Валя Лаевская.

0: Станция. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка. Радио Рация.
3: Пасля рыжскай мірнай дамовы Леванпаль апынуўся ў складзе другой рэчы паспалітай.
4: Жыццё за палакамі мясцовыя жыхары ў асноўным помняць па ўспамінах сваіх бабуль і дзядуль. Праўда, ёсць і такія, і нам іх удалося знайсці, хто сам быў сведкам гэтых падзей.
3: Успаміны ў асноўным светлыя і трохі рамантызаваныя, асабліва адзначаюць высокі ўзровень культуры за палякамі.
5: Пры Польшчы бацька мой быў у польскай паліцыі.
6: Міліцыя то была цяпер.
5: Паліцыя. Паліцыя. Да, да. Ну, ён быў такі добрынькі дужа. Ён каго-то самагонкай паймаў, пратаколы не пісаў. Яго напоюць і з сабой дадуць. І ён распіўся. Мы жылі ў беднаце, як мама расказывала. Не даедалі. У долг браў у яўрэя ўже водку. Вот. Ну, па-відзіму, яго папрасілі. Попрасили его, тогда он завербовался, деваться негде было, у Франции в шахту завербовался. Вот год там отработал, я его там убила. А он был заштрахован. И нам слали, маме, и мне еще был брат, и детям с Парижа деньги. Вот, и за эти деньги мама строила дом этот. Жили мы бедно. Была молодая яна, неопытная. Ну, конечно, дом выкрасила. Прошли русские у 39-м. Это уже панечка, сказали. И мама плакала, что вывезут на Сибирь, наверное. А мы бедно жили. Вот, вот так была наша жизнь. Ой, тяжко. Ну, про Польшу, я бы сказала, была культура большая. Там мата не пачуеш, бывала. Не. Ругнуўся, табе злот штрафу напішуць. Тут же паліцыя была в этом доме. Во.
7: Дзе згарэў?
5: Во, не, во радам, дзе часы жылі. Паліцыя тут была.
7: Які дом? Вот это следующий дом?
5: Да, вот этот. А дзе клуб? Там военные стояли. Срочники адбывалі, военные.
7: Пагранічнікі?
5: Да. 12 была граница. Брат мой в 38-м году на лыжах переехал границу и не вернулся. Все.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шубс да Ганна Шарэнда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
8: 1936 года. Постройки.
9: Да.
8: Ее построили. Ну и здесь было... При Польше жило в Леонполе около 2000 человек. Здесь было... Больница, синагога была. А школа вот эта самая, это тоже наша школа. Ну, когда-то купили в 90-е годы. Вот, ну, хотели здесь открыть производство или базу отдыха. Но вы знаете, что нет денег. Вот, нет денег. Все упирается в вопрос деньги. Спшидайся, а что зробишь? 60-70 квадратных метров то. А, позже. Замок таки. О, польская еще. Польская это. Где-то при Польше 350 человек учеников было.
5: Там стояла вышка кладивные. Наши военные, ну, всегда это патруль стоял. Поляки. Вышка стояла, они наблюдали. И что-то было подозрение, что двинется черная полоса. А там, по-видимому, окапывались уже русские. Угу. Готовились. Угу. И это было 17 сентября. Ну. Как сейчас я помню. Утром чуем выстрел. Мы в подвал схвались. У нас дома погреб. Этот патруль заметил, конечно, сообщил там этой, всем этом военным, и они поудирали. Все поудирали. Только один был порочник такой. Вот он сейчас и похоронен. Витальд Полонский. И фамилию я даже помню его. Ну, думать, я ж поручник, отвоюю. Забег там, гмина ж была, где спалили. Забег туды, наверное, отстреливался, что он там делал. И ему распороли живот и грудь. И он так гордо умирал за родину. Молодой, только женился, жена красавица там такая была, все. Ну, думаю, отвоюсь. И он мучительно умирал. А ты все поудирали. Они в белье поудирали, ходили по деревням, просили, надежу давали им там. Ну и они уехали там куда-то.
4: А мы с Лавонпала подаемся на усход. Только 22 километра от Шюль находится Верхний Двинск, якими уже зусім іншую советскую историю.
3: Коли вы цікавитесь сучасным Верхний Двинском и его життем за советами, то слухайте «Уздовж поделенной Беларуси» уже завтра.
2: Радио Рация вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.

лепшая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застался. День не дрыжачей рукою дзяды, жыццё выкрэсліваюць гады. Год ці 15, але сцеражыся.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Уздоўж падзеленай Беларусі у Ляшуб з Дайгана-Шарэнда вандруюць падаваенныя беларуска-польскай мяжы.
3: Вітанне з паўночнай Беларусі, а дакладней з Верхнядвінска.
4: Горад калісьці называлі Дрысай, ад ракі Дрыса, якая тут плыве, але назву ў 60-е гады змяніла савецкая ўлада.
3: Горад вельмі прыгожы, над дзвюма ракамі, Дзвіной і Дрысай. Многа тут яшчэ засталося па яўрэйскіх будынкаў. На самой справе яўрэі калісьці складалі 70% ад усіх жыхароў Верхнядвінска.
4: Як жылося ў горадзе пад саветамі і зараз, пра гэта расказаў нам мясцовы краязнаўца Антон Бубула.
5: А у нас тут зверху все спалила война. На адресе 1386, там уже со старой адресы. А так, чтобы тут вспоминать, так, колгасы, ну, пешли на завод у нас, ну, электростанции. Цагельни все в районе уже ликвидовали. Все на взнос. Есть, кто больше в узко текается, вот с довоения, это же довоенные у нас есть шмат дотов, гнезда этих самых. И они будовались супроть Польши. На вот от станции Дрыса до гнезда хаминских дотов прокладалась чигунка узкоколейная, урезанная в рельеф, как не было видать, что там, а то як возили камяні на будовлю тих дотов, мужикам платили гроші, з полів камяні собрали, тоді полезли в речки. У нас один камінь велізно розколотий є, у речці самий великий, від току дзвіни. Нехто спробував його взорвати, але сам себе взорвав, от камінь так і залишився. Гэта засталіся, на от ще, ще другим годі Брежнєв дав команду за законсервовать на выпадок новой войны. Это была не сталинская линия там, а это было супроть поляков, да, умацаваны. От польской агрессии. И оно различено на полтора месяца для целого, как тут кажут, разлику, как могли и жить, и стрелять, и пить у войну при ими частково немцы корыстались, наверное, было при преступлении немцев. Будовали, ну, 35-й, прикольно, 35-й год. Ну, или только на одну такую штуку, сколько треба бетону.
2: Радиорация вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.
5: Ну, як розказували ще старіші, хто тут ще, що уздовж межі, натурально, ну, заборонялися контакти всякі, хоча наші дівки переходили, були знайомі, як пограничник, так, носили там гусей яких-небудь удак продавати на ту Латвію. А в Польщі тут розказували, ну, от у Луначарськи, наприклад, усе на дзвіної жополі там урадливі, так, баби з серпами йшли туди, але у белых косынках обовязково, добро опранутые, и отсюль бадёрые песни все гнали на той бок. То есть показать, что... А так контакты, ну, вряд ли. Тут штрих есть такий в скверде помник пограничникам тутейшим, однако он не отповедает истине, что загинули при возволении Заходней Беларуси. Ну, все было больше прозаично. Дзвіна виновата.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Наши корреспондентки вандруют по довоенной белорусско-польской межи.
5: У нас старую Дрысу, как бачите, разобрали, разграбили по кошечках и стараются еще, как сказать, загладить, подладить под некий стиль больше важный, чем эта Дрыса заслуговывает. Нам она подобалась, и приезжим такие, ну, местечко, местечко, утульное, шаты, древо, эти дамки под ним ховалище. А зараз помпезность некую спробует продать. У нас одна площадь, только чего варта под райвиконкамом. Такая площадь такому городу, конечно, не потребна. Зараз автостоянок так само. Древо много позраздали. Шкода. А то був навагал фокус у другої школі, я буду її називати, на станції білоруської мови, літератури, на уроках читала тексты по-белоруску, а тлумачила по-русски. Не тому, что она не ведала, она гребовала этой мовой. Одна наставница белорусской мовы литературы Збегосова, передаваясь, такая, на секции сидели, она: «Я ненавижу эту мову». Я говорю: «О, это, говорю, я могу поспочувать».
3: Ми з усходняга Балкурыжскай межы падамося на захад, а дакладней у глыбокае.
2: Уздоўж падзеленай Беларусі Уля Шубс да Ганна Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
6: Радыё Рацыя.

0: racja.com.
1: Зима, варежки, шалик, фляжка. На вулиці моей висит растяжка. Что году худко к этому конец. Хэндс-фри, и в кишенях руки. Вы хочешь согреться, тиснуть гуки. Смагаются стареньким МП3. Не.